Ты понял, что это не так? Да ты ясно. А ты его? Да ты кто такой? Куй, я не могу.